0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебский днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знаю, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебский днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать. Им хочется нежности, им хочется жить. Мир рушится, но продолжает любить. Им хочется радости и от счастья летать. Мир рушится.
1: Для вас играет.
0: Но он продолжает.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебский днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 375 29 920 70 70. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебский днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. В Витебске днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентство «Ва».

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебский днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебске днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. Витебский днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Барби в боксерских перчатках. Именно такое прозвище у девушки, о которой сегодня пойдет речь. Что совсем не удивительно. Блондинка с пухлыми губами, большими глазами и модельной фигурой. Екатерина Вандарьева – одна из самых именитых девушек-бойцов муай-тай. Трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по тайскому боксу и кикбоксингу. В боевые единоборства стеснительная девчонка из провинции пришла относительно случайно. Насмотрелась в детстве сериалов про следователей и загорелась идеей поступить в Академию МВД, для чего, конечно, надо было получить навыки, которые в оперативной работе точно пригодятся. Начав заниматься в небольшой группе рукопашного боя, уже немногим позже будущая спортивная карьера Кати рванула вверх. Она стала бойцом легендарной школы «Кикфайтер». Девчонок в эту школу, если что, не набирали априори. Но наша Барби, придя на каблуках, с волосами ниже пояса и огромным запасом дерзости, стала единственной в чисто мужском составе, что отчасти и дало свои плоды. Как хрупкая девчонка могла совмещать убойные тренировки с 8-часовыми сменами у станка на заводе по производству бумажных пакетов? Вопрос, конечно, интересный. Достигнув всех высот в любителях, блондинка начала выступать в кикбоксинге и тайбоксе на профессиональном уровне. И всего в 18 лет стала чемпионкой мира. Этот титул Вандарьева подтверждала и в последующих соревнованиях. Но, как часто бывает, повезло в спорте, а вот в любви нет. Первый брак Кати достаточно быстро пошел под откос, но королева ринга и здесь вышла победительницей. Вернулась в большой спорт, в скором времени снова надела обручальное кольцо, а следом и дважды примерила статус мамы, после чего полностью посвятила себя семье и материнству. Но если присмотреться к профилю девушки в соцсетях, можно смело заверить, что спорт остается неотъемлемой частью ее жизни. В своей биографии Екатерина Вандарьева разрушает стереотипы о блондинках. Широкий кругозор, образование по спортивному профилю и по специальности менеджмент в туризме, плюс телеведущая новостей. Круг ее талантов и интересов действительно впечатляет. Поэтому дружно желаем успехов Кате как на семейном фронте, так и во всех начинаниях. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Радио Витебск. Слушай свое.

0: В Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют до плюс 15-20 градусов. В Витебске днем 18-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер – турагентство «Вокруг

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Чем опасно чрезмерное потребление овсянки? Какое известное блюдо появилось благодаря забывчивости повара? И как приготовить легкий теплый салат из овощей к шашлыку? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Чрезмерное увлечение овсянкой может закончиться тем, что из организма будут выводиться полезные вещества, утверждают диетологи. По словам специалистов, в овсянке содержится фитиновая кислота, которая очень хорошо выводит такие вещества, как кальций, калий, магний, цинк и железо. В общем, все то, чем богата эта каша. Также овсянка может выводить микроэлементы из тех продуктов, которые человек ел вместе с такой крупой. Специалисты рекомендуют есть овсянку не чаще 3 раз в неделю. Кроме того, такую крупу необходимо правильно готовить. Каша должна какое-то время повариться. Такие продукты, как ананас, корица и сухофрукты, могут обеспечить человеку заряд бодрости не хуже кофе. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Так, добавление корицы в какой-нибудь утренний напиток будет способствовать лучшему усвоению глюкозы и пробуждению. Большое количество полезных веществ в ананасе, сухофруктах и цветной капусте также способно обеспечить заряд бодрости. А людям, имеющим проблемы со щитовидной железой, энергии придадут богатые йодом продукты. Жирная рыба, морская капуста, грецкие орехи и киноа.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Ризотто – знаменитое на весь мир итальянское блюдо на основе риса. Наряду с пастой и пиццей оно является визитной карточкой итальянской кулинарии. Существует забавная история появления этого блюда. Однажды некий рассеянный повар поставил на плиту вариться рисовый суп, а сам ушел к соседу и засиделся там надолго. Когда он вернулся, весь бульон из супа испарился, а рис стал немного клейким и приобрел особый вкус, который повар затем выдал за свою находку, добавив в блюдо яйца, масло и приправы. Уже в поваренной книге 15 века появилось более нескольких тысяч рецептов этого знаменитого блюда. Что касается шафрана, добавляемого в ризотто, то у него тоже есть своя история. У великого художника был подмастерье, которое при приготовлении красок добавлял в них шафран. Мастер пошутил, что дойдет до того, что и в ризотто шафран будут добавлять. На свадьбе дочери хозяина подмастерье подшутил над ним и добавил шафран в ризотто. Гостей сначала напугал неестественный цвет блюда, но, попробовав, они оценили его прекрасный вкус.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Многие сейчас проводят выходные на даче и нередко к столу готовят шашлык. Отлично с ним сочетается легкий теплый салат из овощей. Ловите рецепт. Нам потребуется 4 сладких перца, 4 баклажана, 4 луковицы, 4 помидора, 1 крупная морковь, 3 чайные ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 3 столовые ложки подсолнечного масла и пучок петрушки. Баклажан чистим и нарезаем вдоль пластинами толщиной примерно по 0,5 сантиметра. Замачиваем на полчаса в соленой воде. Остальные овощи крупно нарезаем, обжариваем баклажаны, откладываем. Затем обжариваем лук, добавляем к нему остальные ингредиенты, кроме томатов. Продукты нужно довести до состояния готовности, но при этом они должны хрустеть. В конце добавляем сахар и томаты. Как только помидоры станут мягкими, сковороду убираем с огня и солим. Овощи выкладываем на баклажаны, посыпаем рубленной петрушкой и даем постоять минут 10. Теплый салат к шашлыку готов. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы не забываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на Радио Витебск. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
1: В мире.
2: Венгрия согласилась о начале первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадир. Он сообщил, что переговорный процесс начнется в понедельник, 15 июня. По словам Мадира, венгерское правительство дало согласие на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС, поскольку Киев и Будапешт смогли заключить официальное соглашение о восстановлении всех прав закарпатских венгров. При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что начало переговорного процесса – только первый шаг на пути Украины в Европейский Союз. По его словам, Киеву предстоит пройти долгий путь. Технологические нарушения возникли в энергосистеме Запорожской области, из-за чего все 14 муниципальных округов области были обесточены. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго». Там подчеркнули, что специалисты уже ведут работу над тем, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки. Вечером в субботу губернатор Запорожской области Евгений Болицкий отмечал, что украинские боевики атаковали дронами энергосистему региона, из-за чего были повреждены некоторые объекты. Часть региона в результате атак оказалась отключена от системы энергоснабжения. Также фиксировалась высокая активность беспилотников над Запорожской областью.
1: Новости спорта.
2: Минск пробился в финал розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в португальском Назаре, сообщает Белта. Во вчерашнем полуфинале чемпионы Беларуси одолели итальянскую команду L'Energy Pisa в серии послематчевых пенальти. 4-3. Игровое время 1-1. Напомним, минчане уверенно стартовали на турнире. Они одолели немецкий Beach Royals, финский Хобби, французский Монпелье, венгерский Бунихат, итальянский Виареджо. Сегодня в решающем поединке за Кубок чемпионов Минск встречается со швейцарским клубом BSC-54. МЛ «Витебск» потерпел первое поражение в матчах чемпионата Беларуси, передает Белта. В принципиальном противостоянии с футболистами «Витебска» действующие чемпионы страны пропустили мяч на 11-й минуте, когда отличился Сергей Тихановский. Через 15 минут был шанс сравнять счет, но Александр Мисарович не сумел реализовать пенальти. После перерыва соперники обменялись голами. Сначала Артем Концевой восстановил паритет, а потом Руслан Теверов принес победу «Витебску» 2-1. На первое место вышла минская «Динамо», победившая футболистов «Гомеля» 2-1. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
8: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Красный закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. В штате Вашингтон упал военный самолет. В результате крушения начался лесной пожар. Белорусские кикбоксеры Виктор Нечитайло и Эльмар Мамедов победили на турнире Гран-при в Вене. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио Витебск.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. За сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД Беларуси. Зарегистрировано 42 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 75 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишенка от имени должностных лиц, телефонное мошенничество, затем идут покупка товаров в интернете, хищение с использованием соцсетей и вымогательства.
0: В мире.
1: Сегодня должно состояться подписание сделки между Ираном и США. Такую информацию разместил в своей соцсети Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Он также указал, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Тегераном и всем Ближним Востоком в будущем, пригрозив при этом использовать некую альтернативу, если процесс столкнется с трудностями. Содержание меморандума об урегулировании Трамп не разглашает. На северо-западе Соединенных Штатов в округе Якима штата Вашингтон потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News. По информации канала, пилот успел катапультироваться, его госпитализировали. Причины аварии пока не называются. После падения самолета на земле вспыхнул лесной пожар. Спасательным службам пришлось эвакуировать отдыхающих, которые находились в районе озера Римрук. Оно расположено неподалеку от места инцидента. На тушение огня прибыли пожарные расчеты.
0: Новости спорта.
1: Белорусы Виктор Нечитайло и Эльмар Мамедов стали победителями турнира серии Гран-при Всемирной Федерации Кикбоксинга, который прошел в Вене, сообщает Билта. Виктор Нечитайло стал сильнейшим в категории до 60 килограммов. В финальном поединке наш спортсмен нокаутом победил представителя серии. Благодаря успеху на турнире в Вене, Нечитайло получил право выступить в финале Гран-при, который пройдет в Токио в конце сентября. Эльмар Мамедов одержал 3 победы в весе до 75 килограммов и завоевал пояс чемпиона мира ВКФ Про К1. В соревнованиях в столице Австрии наши бойцы выступали с национальной символикой. Всемирная федерация кикбоксинга сняла все ограничения с белорусов в прошлом месяце. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Пушкинской 130/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Коротко о главных событиях. Председатель Совета Республики Наталья Качанова поздравила работников и ветеранов легкой промышленности с профессиональным праздником. В Конго число жертв Эбола достигло 149. Услышать мелодию песни «Беловежская пуща» можно будет на дороге, ведущей в одноименный парк. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию «Полоцкий рынок» города Витебска на работу требуется экономист, продавцы, повара. Телефон для справок 33 09 04 8 029 592 53 30.
1: Утро на радио Витебск.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ночь скидок «Воскона». С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на «Оскона.бай» и по номеру 7176.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск полуденный выпуск новостей. Председатель Совета Республики поздравил работников и ветеранов легкой промышленности с профессиональным праздником. Наталья Качанова отметила, что легкая промышленность занимает особое место в экономике Беларуси. Сегодня отрасль динамично развивается. Активная модернизация предприятий, уникальные дизайнерские решения и использование натуральных материалов позволяют отечественным брендам успешно укреплять позиции и расширять присутствие на мировом рынке. Особые слова признательности за многолетний труд, бесценный опыт и преданность делу председатель Совета Республики адресовала ветеранам отрасли и пожелала всем здоровья, мира, благополучия, новых профессиональных достижений.
1: В мире.
2: Число смертей от лихорадки в Демократической Республике Конго достигло 149. Об этом сообщает Конголезское министерство связи и по делам СМИ. Число подтвержденных случаев заражения составляет 710. При этом министерство сообщало ранее о 139 смертях, а также 689 заболевших. В изоляторах и больницах находится 324 инфицированных эболой. Смертность составляет 21%, а уровень отслеживания контактов достигает 60.5%. Напомним, нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке республики 15 мая. Эпицентр вспышки находится в провинции Туре. Также есть случаи заболевания, а также смерть от Эболы и в соседней Уганде, передает ТАСС. Несколько вооруженных людей представились сотрудниками полиции, чтобы попасть в квартиру в берлинском районе Марцан, после чего ограбили проживавшую в ней супружескую пару, похитив около 100 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Биль». Ворвавшись в квартиру, преступники распылили слезоточивый газ. Женщину ударили прикладом по голове, ее супруг получил колотую рану. Отмечается, что одного из вооруженных грабителей до приезда полиции задержали сыновья пары, но его соучастникам удалось скрыться, прихватив круглую сумму наличных. Представитель прокуратуры в комментарии Bild заявил, что ведется расследование.
1: Беларуси.
2: Услышать мелодию песни «Беловежская пуща» ансамбля «Песнеры» можно будет прямо в автомобиле на дороге, ведущей в одноименный национальный парк. Работы ведутся на автодороге Р-83. Специально акустическую разметку наносят из холодного пластика. Музыкальный эффект появляется за счет точно рассчитанного расстояния между линиями и их высоты. Когда колеса автомобиля наезжают на эти элементы, возникают вибрации и определенный звуковой диапазон. В салоне машины он воспринимается как мелодия. Но есть условия услышать «Беловежскую пущу» в правильных тональности и темпе можно только при соблюдении разрешенной скорости. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске 18-20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Girls go wild.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
9: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник «Мидея» с инверторным компрессором со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 89 рублей 50 копеек в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления работникам и ветеранам легкой промышленности с профессиональным праздником. С Гомеля стартовал Васильковый тур юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Семья Степыкиных из областного центра стала победителем республиканского конкурса «Семья кристалл общества». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Внимание! Витебск!

0: и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игл Маркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игл Маркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления работникам и ветеранам легкой промышленности с профессиональным праздником. Этот праздник те, кто своим трудом создает красоту, комфорт и качество, которое окружает нас каждый день, говорится в поздравлении. На Витебщине работают порядка 200 организаций легкой промышленности. В сфере занято около 15 тысяч человек. Продукция предприятий северного региона известна не только в нашей стране, но и на международном рынке. За каждым брендом и впечатляющими производственными достижениями стоит ваша неустанная энергия, глубокий профессионализм и преданность делу, отмечается в поздравлении. Особые слова благодарности ветеранам легкой промышленности возложили прочную основу отрасли, передавая лучший опыт молодому поколению. Руководство области пожелало всем здоровья, мира, добра и успехов в труде. С Гуменя стартовал васильковый тур юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Презентация нового проекта состоялась в Гуменском колледже искусств имени Соколовского. Здесь прошла встреча представителей Центра культуры «Витебск», постановочных групп артистов в форме открытого диалога с творческой интеллигенцией, а также презентация передвижной фотовыставки, посвященной фестивалю. Фестивальный квиз «Викторина об истории «Славянского базара» в Витебске» заставила подумать самых преданных поклонников феста. Лучшим знатокам брендированные призы. Вечером праздник продолжился на сцене набережной реки Сож в формате фестивальной караоке со звездой. Именно здесь выбрали 5 лучших певцов от Гомельской области. По итогам зрительского голосования определены 3 счастливчиков, которые приедут на суперфинал в Витебск. Далее маршрут Василькова тура лежит в Могилев 19 июня, Минск 20 июня, Гродно 9 июля и Брест 10 июля. Семья Степыкиных из Витебска стала победителем республиканского конкурса «Семья Кристалл Общества», который проводится Министерством обороны Беларуси среди семей военнослужащих, пишут «Витебичи». Евгений и Евгения Степыкины соревновались за звание лучшей молодой семьи вооруженных сил и заслуженно получили его. В этом убеждены все витебские десантники, которые горячо поддерживали своего товарища по службе и его прекрасную вторую половинку. Евгения Степыкина – заместитель командира роты по идеологической работе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушной десантной бригады. Его жена Евгения – учитель белорусского языка и литературы. Мы с супругой долго готовились к конкурсу со своей командой. Нам помогали офицеры 103-й бригады, за что им огромное спасибо. Не только помогали, а еще и поддерживали на всем пути. И в этом проявилось наше десантное братство, рассказал Евгений. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк «Белвэ» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэ», телефон с мобильного 205, сайт белвэб.бай. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода: на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: магазин.
1: What? I don't understand.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Внимание! Витебск!

0: и онлайн на Бескассира.бай и 24 афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Нарувле в результате пожара погибли 3 человека, в том числе 2 детей. Делегация Катара обсудит в Тегеране разморозку активов и меморандум с США. Более 1000 участников соберет фест на 7 ветрах на юбилейном славянском базаре в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Реклама. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время.
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Норовле при пожаре в частном доме погибли трое, пенсионерка и двое маленьких детей. Об этом сообщили в Следственном комитете. Информация о пожаре поступила спасателям ночью. На момент пожара в здании находились пожилая супружеская пара и четверо несовершеннолетних детей. Очевидцы до приезда спасателей успели вытащить из огня дедушку и самого старшего ребенка. Однако спасти остальных не удалось. 73-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее 5-летняя правнучка и 10-летний правнук умерли по дороге в больницу. Еще один мальчик, которому 7 лет, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
1: В мире.
2: Катарские переговорщики отправились в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между Ираном и Штатами. Об этом сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на источники. Уточняется, что переговорщики отправились в Иран утром в воскресенье. Визит катарской делегации в Тегеран направлен на согласование последних деталей меморандума о взаимопонимании с США и решении вопроса о разморозке иранских активов. Об этом сообщил катарский телеканал Аль-Араби со ссылкой на источник. Также стало известно, что МАГАТЭ готова стать посредником в проверке договоренности США и Ирана. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Из-за сокращения расходов на оборону Италии министр военной отрасли захотел уйти в отставку. Разногласия у главы Минобороны возникли с одной из правящих партий Лига, министром финансов и экономики в том числе. Уточняется, что сокращаются оборонные расходы примерно на 5 миллиардов евро. В итоге Гуидо Крозетто решил отложить свою отставку после того, как все же получил заверение о том, что оборонные расходы, составляющие 1,61% ВВП, будут повышены на 35%. Процента на 0,15% в этом году и приблизительно настолько же в следующем. Речь о дополнительных 7,5 миллиардах евро, которые будет искать не просто ввиду энергетического кризиса, передает ТАСС.
1: Без политики.
2: Более 1000 участников соберет фест уличного искусства на 7 ветрах на юбилейном Славянском базаре в Витебске. Готовится масштабная и зрелищная программа, а главным событием фест станет шествие «Шагал-карнавал». Об этом сообщили организаторы. Карнавальное шествие запланировано на 17 июля. Маршрут пройдет через 4 основные точки города. На каждой из них пройдут небольшие перформансы и представления. На Пушкинской площади состоится презентация всех коллективов участников фестиваля. Организаторы обращают внимание, что в этом году гостям Василькового форума придется смотреть не только по сторонам, но и вверх. Задействуют смотровую площадку городской ратуши, а также балкончики вдоль улицы Ленина. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию «Полоцкий рынок» города Витебска на работу требуется экономист, продавцы, повара. Телефон для справок 330904 8029 592 5330. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 69%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Наша музыка. На радио.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Служебная собака помогла грунинским таможенникам трижды за неделю перехватить наркотики на границе с Литвой. Сахал атаковал цели Хизбаллы в пригороде Бейрута в ответ на обстрел израильской территории. Белоруска Анастасия Мясникова взяла серебро чемпионата Европы по пара-каноэ. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: Легкий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: акциях цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Служебная собака по кличке Лана из кинологической службы Гродненской региональной таможни за 7 дней помогла пресечь 3 попытки ввоза наркотиков через пункт пропуска Каменный Лог. Все случаи связаны с перемещением марихуаны. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. 2 нарушения выявили при проверке пассажиров рейсовых автобусов из Литвы. У 47-летнего мужчины нашли измельченное растительное вещество в устройстве для курения. 20-летний пассажир спрятал контейнер с содержимым зелено-коричневого цвета в нательном белье. У гражданина Польши обнаружили самокрутку при досмотре личных вещей. Возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
0: В мире.
1: Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам шиитской организации Хезболлах в пригороде Бейрута Дахии в ответ на обстрел израильской территории из Ливана. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства. Израиль не потерпит обстрелов в своей территории, подчеркнули в канцелярии Нетаньяху. Цахал подтвердили, что израильские военные нанесли удар по бейрутскому пригороду. По данным армейской пресс-службы, ранее в воскресенье были зарегистрированы удары 3 подозрительных воздушных целей на территории Израиля, которые обошлись без пострадавших. Представитель Цахал назвал это вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня со стороны Хезболлах. Украина реализовала лишь 15% от запланированных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в ЕС. План включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры, принятие антикоррупционной стратегии, а также реформы процедуры назначения чиновников на посты судей и прокуроров. По мнению представителя ЕС, при желании Украина может закончить технические переговоры о вступлении в объединение за 5 лет. В тексте подчеркивается, что в конечном счете членство станет политическим решением.
0: Новости спорта.
1: Белоруска Анастасия Мясникова стала второй на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди атлетов с ограниченными возможностями в Португалии, сообщает Белта. Наша гребчиха соревновалась на 200-метровке в классе ВЛ-2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Анастасия преодолела дистанцию за 59,691 секунды и заняла второе место, уступив 3 секунды Эми Уикс из Великобритании. 2 года назад Мясникова также была серебряным призером континентального форума. В прошлом году завоевала звание чемпионки мира, а в текущем сезоне стала призером этапа Кубка мира. Напомним, накануне белорус Илья Товпинец в ЛЛ-1 одержал победу среди мужчин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – агентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».
4: Да.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Беларуси отмечают День работников легкой промышленности. Вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным, предупредил премьер Венгрии Мадьяр. Туристическая площадка будет работать на празднике Купалье в Александрии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет всем, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мои песни на радио.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс». 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.

по-русски. Здравствуйте, друзья, с вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

«Час по-русски».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. 14 июня в Беларуси отмечают День работников легкой промышленности. Профессиональный праздник посвящен тем, кто создает одежду, обувь, текстиль и другие нужные нам товары. Отрасль насчитывает более 2000 предприятий, где трудится свыше 80 тысяч человек. Сегодня товары белорусской легкой промышленности нашли своих покупателей в 70 странах мира. Локомотив отрасли «Беллекпром» – предприятие концерна за первый квартал нарастили внешние поставки на 50%. «Беллекпром» старается развивать экспортную карту, в том числе используя современные каналы реализации продукции, например, маркетплейсы. Концерн намерен в ближайшее время занять свою нишу в онлайн-продажах.
1: В мире.
2: Начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, намеченное на 15 июня, станет лишь первым шагом в долгом и сложном процессе, который может продлиться много лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадер, сообщает ТАСС. Мадер подтвердил, что в связи с достижением соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, Венгрия сняла свои возражения против начала 15 июня переговоров о присоединении Украины к сообществу. При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что начало переговорного процесса только первый шаг на пути Украины в ЕС. По его словам, Киеву предстоит пройти долгий путь. В странах Балтии продолжают фиксировать рост стоимости электроэнергии после отключения от кольца БРЭЛ, передает Ньюсбай. В Литве в конце весны цена на электричество подскочила на 41% по сравнению с апрелем и составила 82 евро за мегаватт-час. В соседней Латвии цена выросла еще больше, на 43%. Как поясняют энергетики, причиной стало снижение выработки ветровой и гидроэлектроэнергии. Легче всего Эстонии, там цена на электричество выросла всего на 11% и составила 60 евро.
1: Без политики.
2: Республиканский праздник Купалия 2026 Александрия собирает друзей пройдет 11 июля в агрогородке Александрия. Насыщенная программа с уникальными площадками запланирована на берегу Днепра в Шкловском районе Могилевской области. Среди новинок – туристическая площадка, где представят возможности для отдыха и оздоровления в Беларуси. Здесь будут работать представители Национального агентства по туризму, санаториев, медицинских центров и гостиниц Могилевской области. Посетители смогут воспользоваться VR-очками для виртуальных экскурсий по достопримечательностям страны, а также приобрести путевки в понравившиеся здравницы. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Клуба «Виктория».
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Барби в боксерских перчатках. Именно такое прозвище у девушки, о которой сегодня пойдет речь. Что совсем не удивительно. Блондинка с пухлыми губами, большими глазами и модельной фигурой. Екатерина Вандарьева – одна из самых именитых девушек-бойцов муай-тай. Трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по тайскому боксу и кикбоксингу. В боевые единоборства стеснительная девчонка из провинции пришла относительно случайно. Насмотрелась в детстве сериалов про следователей и загорелась идеей поступить в Академию МВД, для чего, конечно, надо было получить навыки, которые в оперативной работе точно пригодятся. Начав заниматься в небольшой группе рукопашного боя, уже немногим позже будущая спортивная карьера Кати рванула вверх. Она стала бойцом легендарной школы «Кикфайтер». Девчонок в эту школу, если что, не набирали априори. Но наша Барби, придя на каблуках, с волосами ниже пояса и огромным запасом дерзости, стала единственной в чисто мужском составе, что отчасти и дало свои плоды. Как хрупкая девчонка могла совмещать убойные тренировки с 8-часовыми сменами у станка на заводе по производству бумажных пакетов? Вопрос, конечно, интересный. Достигнув всех высот в любителях, блондинка начала выступать в кикбоксинге и тайбоксе на профессиональном уровне. И всего в 18 лет стала чемпионкой мира. Этот титул Вандарьева подтверждала и в последующих соревнованиях. Но, как часто бывает, повезло в спорте, а вот в любви нет. Первый брак Кати достаточно быстро пошел под откос, но королева ринга и здесь вышла победительницей. Вернулась в большой спорт, в скором времени снова надела обручальное кольцо, а следом и дважды примерила статус мамы, после чего полностью посвятила себя семье и материнству. Но если присмотреться к профилю девушки в соцсетях, можно смело заверить, что спорт остается неотъемлемой частью ее жизни.

0: Замена масла бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 27 38.
1: День на радио Витебск. Это слушает весь.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 130/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Отшумели летние дожди, хочется верить, что совсем. Вот такие настроения под финал недели. Но это точно не все, чем хочется поделиться с тобой в начале хит-парада. У нас здесь есть где, с кем и под что разгуляться. Добро пожаловать в горячую двадцатку.
4: Влад Кузьмин и Настя Дроздова на связи. И как говорится, что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда 20 мировых артистов на волне со мной. Ну а трех из них послушаем прямо сейчас.
2: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка – Бибирекса и Faceless – New Religion.
4: Второе место – Леони, Stay. Baby, won't you stay for a minute, stay for the
3: pain, dance on the fire, drowning in the rain. Первая строчка – DJ Tiesto, Ariana Grace – Beautiful Places.

0: свои заветные золотые билеты на прошлой неделе получила данная тройка. Кто из них будет готов совершить обмен сегодня, узнаешь в ближайшие 2 часа.
1: И сразу у нас для вас отличные новости. На 20-м стартовом месте встречаем новичков этой недели. The Second Voice с треком Let Me Be будет пробираться от терни к звездам.
2: Новинка. 20-е место.

0: Премьера нового сингла Алекса Уорна «Find Place to Die» состоялась, и трек залетает на 19-ю строчку. Текст песни рассказывает о всепоглощающей любви и поиске утешения в объятиях близкого человека. Это очень трогательно и знакомо каждому. Кто знает, может, это будущий золотоносец горячего рейтинга.
1: Минусоносец у нас тоже имеется. Сегодня это Кунгс и Феофилус Лондон. Трек «Galaxy» стремительными даже не шагами, а скачками, провалами летит вниз списка. -4 это неприятно, но, как мы знаем, немногим удается выбраться и долго продержаться в конце списка.
2: 18 место.

0: Иду ко дну.
1: Отдыхающих на 17 месте просим вернуться в верхнюю десятку. Жаль, что все не так просто, как кажется. Холли Флейм прочувствовал это на своей шкуре. Парень продолжает ждать музыкальной премии и выпускать новые работы, но его завирусившиеся тону.
2: Алок, Португал, The Man и Зеба, по-моему, вообще на Чили создали трек Dive into the Ocean. Мне кажется, пока чилили на яхте в экваториальных водах. Прям там и написали. Плюс 3 за неделю. Заслуженно.
3: 16 место.

0: ступеню вниз прыгает Эбон. Сингл «Хау» потерял 3 позиции. Но мы же знаем, что если где-то есть просадка, то кто-то уже взобрался. Может и на промежуточную, но вершину.
1: И это точно не французы. Диджейский тандем Offenbach сегодня завоевал звание обвала недели. Ну как так? Вроде вот начали набирать себе в запас очки. И тут раз все рассыпали. Хорошо, что отделались потерянной пятеркой, а не большим. Miles Away теперь 14-й.
2: Обвал недели. 14-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: как было в детстве. Можно карабкаться на любое дерево, главное с него не упасть. Это я к чему? Года идут, а какие-то вещи не меняются. Даже селебрити старательно завоевывают все новые вершины, несмотря на имеющиеся достижения. Поборолись и слегка не дотянули Али Фарбен и Рене Миллер. Бодитолк и 13-я строчка.
1: 13-е место.

0: Воу, а вы посмотрите, Бруно Марс не собирается далеко терять своих позиций. Трек I Just Made набирает троечку и уже вновь рядом с десяткой.
1: А Дафф и Тимс решили избавиться от напряжения и спустились чуть ниже. Треку Rain Dance и на 11 месте хорошо.
2: 11 место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Нижняя часть турнирной таблицы, она сегодня, согласись, была насыщена. Здесь вам и две новиночки, и обвал. Тем интереснее будет заглянуть в часть верхнюю, но про нее позже. А пока мы возьмем небольшую паузу и вспомним первую часть двадцатки.
2: 20-я строчка. The Second Voice. Let Me Be.

0: 19 место. Алекс Уоррен, Fine Place to Die.
1: Строчка Кункс и Пиаплс Лондон Галакси.
0: Семнадцатое место. Холи Флейм. Тону.
1: Шестнадцатая строчка. Алло.

0: 13-я строчка Bruno Mars «I Just Might».
1: Место Дэйв и Тимс Рейн Дэнс.

0: Начало нового музыкального блока всегда сулит перемены. И если сказать быстро и просто, не наворачивая словесные круги, то нас ждет вылет недели, о котором хорошо осведомлен Влад Кузьмин.
1: Топ-20. Вылет.
2: Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Напоминаю, новинок у нас две, значит двое лишились места в двадцатке. Ну давай разбираться по порядку. Первые на выход — Анима и Эйджай. Трек Out of My Body действительно вышел, но не из тела, а из гонки за топ-1. Далее наши бегуны Heaven и Caitlyn Aragon. Да, добежали пару раз до золота. И следуя традициям, сдали темп, награды-то уже в кармане. Так что трек I Run тоже покидает нас.
1: Топ-20. Вылет.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Ну как, отошли от наших потерь ментально? Я уверен, что да. Возможно, эту парочку мы еще увидим на волне радио Витебск, так как и те, и другие были в тройке лучших и не раз. Так что лет через пять сможем их найти в рубрике «Флэшбэк».
2: Флэшбэк.
3: Когда-то они звучали не только на волне радио Витебск, но и на всех мировых радиостанциях. А сегодня попадают лишь программы с припиской «Ретро» или «Флэшбэк». И это тот самый звездный момент для Пауля Ван Дайка и Реймонда Гарви, которые запускают тройку из прошлого в эфир. Ну а нас в 2008-й треком «Let's Go». И какой же список без Мадонны, которая всегда умела выбирать партнеров для работы? Джастин Тимберлейк и продюсер Тимберленд тоже были очарованы королевой поп-сцены, но только 4 minutes. А вот Дима Билан хотел большего и достиг. 18 лет назад его вопрошающему «Believe Me» верили все настолько, что голосов хватило на первое место. Эх, Дима, хватит выпускать коллабы, твои сольники всегда успешнее.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Как и полагается в конце каждого качественного мероприятия, у нас дискотека. Нечто подобное предлагаем тебе устроить и в финале первого часа хит-парада. За настроение и танцы отвечают российские исполнители. Продолжаем наслаждаться новинками свежего альбома группы «Руки вверх». Песня «Львица» нам в помощь. А дальше только летние работы. И тут слово берет Клава Кока, между прочим, обладательница премии в категории «Лучшее танцевальное видео». Поздравляем длинноногую красотку с этим событием. И идем слушать ее песню «Совершенно летняя».
4: Летнего вайба много не бывает. Собрались как-то Джонни и Федук, послушали пару раз трек «Шаде» и такие типа: «А мы что, не можем создать песню с хором на припеве?» Да, конечно, можем, тем более в каком году живем. Даже хор искать не нужно. В общем, выпалили трек «Лето». Вайб точно прочувствуешь, обещаю.
0: ТОП-20

Витебске 18 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
5: Прелесть любого начинания заключается в том, что ты можешь все начать с чистого листа. Ну, прям с чистого. Хит-парад мы не начнем, но обновившиеся точно сможем залететь в новую 60-минутку. Кстати, из новенького. Подборка Fresh Sound из топа Шазам уже тебя ждет.
6: Так, народ, сегодня слушаем, что нам тут подогнали. Кто-то из этих трех чуть ли не на первых местах в Global, а кто-то чуть ниже. Но также активно ищется людьми во всем мире. Первый трек на очереди с названием Go от The Chemical Brothers. Да, этот трек узнают многие по малому кусочку, так как в соцсетях под него снимают кучу мемов и видосов. Далее по списку Зек и Тлаори и его работа Girls. Ну, слушайте, тут вообще все ясно. Рэпер должен петь о девушках, деньгах и лакшери лайф. Ну и на финал Levels Up и работа How Are You? Спрашивают нас, как дела? Ответим, что отлично.

0: сетка.
1: 3, 2, 1. Кто не спрятался, мы не виноваты. Выходим на тропу верхней десятки и сразу попадаем в объятия радостных и празднующих Медузы и Хенри Камомайла. Ребята сегодня честно заслужили кубок с названием «Прорыв». Гордимся успехами сингла «Don't Wanna Go Home».

0: Вот сразу видно, задумались исполнители над тем, чтобы вернуться в гонку за лидерство. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан своему саунду Broken String принесли целых 4 позиции вверх.
1: Наверняка на этой хитмейкерской лестнице они пересеклись с Ярбоксом, ибо этот парень как раз бежал вниз, прихватив с собой свое детище Грейсленд.
2: Восьмое место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Бебе Рекса и Фейслис почувствовали на себе тяжесть непростого времени. Музыкальный век не вечен. Каждый день релизит сотни, если не миллионы треков. Попробуй тут сохрани лидерство. Так что New Religion сегодня не совсем New с минус четверкой.
1: Доплавались и другие вчерашние кандидаты на победу. BTS сменили дорожку для плавания и прогадали. Swim идет камнем вниз.
2: Шестое место.

0: Негоже, чтобы такие красавицы и теряли баллы. Поэтому определенно фанаты исполнительницы Brooks XTN или же фанаты трека Paid to Exist накинули им вместе тройку строчек, чтобы сделать вновь шаг к пьедесталу.
1: Благосклонны сегодня и к исполнителям трека I Can't Wait. Боб Синклер и Кайза заработали свои плюс 3 и оказались как никогда близко к вершине.
2: Четвертое место.

0: Побывали на первом месте на текущей неделе диджей Тиеста и Брианна Грейс. Их Beautiful Places все 7 дней раздавал жару вверху топа. Пришла пора немного охладить пыл. Минус 2 на счет и бронзовая медаль.
1: Серебро забирает русскоязычная композиция, которой приписывали разные слова, пока не расслышали «Шаде» и не вспомнили, что была такая музыкальная группа. Все встало на свои места, как и «Бай Индия» вместе с «Хчо» и «Мотом».
2: Второе место.

0: пришло время пробежаться вокруг нашей импровизированной сцены с хитмейкерами. Верхняя десятка и обзор на нее уместится в ближайшие несколько минут. Время пошло.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Медуза, Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.

0: 9 место. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катарина Орайн, Broken String.
1: Восьмая строчка, Ярбокс и Грейсленд.

0: Топ 20. Претендент.
1: Алло, претенденты на линии. Те, кто рвутся в двадцатку, знакомимся с тремя представителями. Первая — Тейт Макрей и ее новинка Revolving Door. Далее Дипло и Адриан Нуньес. Эти хитари явили нам саунд Two Steppin'. Ну и на финал KDDK и Алекс Альта. Они продолжили совместную работу после успеха трека One and Two и выдали новиночку Cricket Love.
0: Топ 20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: На днях услышала отличную фразу: иногда уверенный шаг вперед — следствие хорошего пинка сзади. Так что двигаемся на уверенном, подгоняемы временем и, естественно, в сторону первого места. Разве не ради этого мы прошли весь почти двухчасовой путь?
3: Тот самый хороший пинок сзади получают сегодня диджей Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places становится топ-1 волны «Радио Витебск». Очередную, уже не знаю какую по счету, медаль вносите этим хитарям. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, расстаемся с тобой и говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18. 17-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета». Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья, это радио «Витебск», в эфире «Итоги недели», у микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных, ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси в четверг, 11 июня, рассматривал кадровые вопросы. Изменения произошли в министерствах и ведомствах, дипломатическом корпусе, на крупных государственных предприятиях, в СМИ и местной вертикали власти. Приглашенные во Дворец независимости получили персональные задачи. Так, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко, у которого большой опыт работы в сфере. На эту позицию он переходит с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства. В числе главных приоритетов, обозначенных президентом перед новым министром, жесткий контроль за обращением с отходами и наведение образцового порядка на земле. Также глава государства предложил рассмотреть передачу госинспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды. Это позволит объединить ресурсы ведомств и централизовать защиту экосистем страны. В настоящее время инспекция подчинена напрямую президенту. Здесь же отметим, что позднее, во время представления коллективу ведомства нового руководителя, зампремьер-министра Беларуси Юрий Шулейко обратит внимание, что перед министерством стоят серьезные задачи, которые сводятся к строительству и контролю системы при четком взаимодействии с областями. По его мнению, опыт Максима Лысенко дает понимание, как все устроено. Зампремьер-министра также коснулся вопросов использования недр, контроля за добычей полезных ископаемых и цифровизации процессов, отметив, что экономическая целесообразность и источники финансирования – совместные вопросы с министерством. Зампремьер-министра Беларуси указал на важность контроля со стороны местных руководителей и необходимости превентивных мер в инспекционной работе. Президент Беларуси, принимая решение о назначении новых руководителей предприятий «Белкоммунмаш» и «Лицельмаш», ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В качестве примера таких технологий назывались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров, который на сегодня выполняет 10 из 15 необходимых операций. Обновление затронуло и региональное управление. Александр Лукашенко согласовал назначение двух новых руководителей Ашмянского и Петриковского районов. Принимая кадровые решения, президент поставил задачи местным органам власти. Одним из вопросов, которые затронул глава государства, стало объединение сельхозпредприятий. Он призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь предприятию, но и загубить успешное хозяйство. Президент также отметил, что в этом году складываются благоприятные погодные условия для многих видов сельхозработ, в частности для укоса трав и заготовки кормов. Продовольственная безопасность закладывается как раз именно сейчас, в полях, во время зеленой жатвы, и там уже есть первые рекорды. Минская область первой в стране заготовила более 1 000 000 тонн сенажа. Для центрального региона этот показатель вдвое выше прошлогоднего результата на эту же дату. Хорошая кормовая база – одна из основ стабильной работы всего агропромышленного комплекса. Первый укос сейчас в активной фазе во всех хозяйствах страны, скошено более 80% площадей. Примерно через 2 недели аграрии центрального региона по традиции начнут молотить озимый ячмень. Аграрии отмечают, темпы полевых работ в текущем периоде значительно превышают прошлогодние. Заготовлено 5 миллионов тонн сенажа, что составляет 35% от плана. Витебская область заготовила 424 тысячи тонн. Скошено более 77 тысяч гектаров многолетних трав. По темпам кошения лидируют Докшицкий, Поставский, Лепельский и Витебские районы. Всего в области необходимо скосить 210 тысяч гектаров.

Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. Развитие молочной отрасли обсудили в Лиде при участии премьер-министра Беларуси. Наши партнеры заинтересованы в белорусских продуктах питания. Вопрос продовольственной безопасности набирает всю большую актуальность. И здесь наша страна уверенно заняла свою нишу на мировом рынке. Внешние поставки продовольствия в прошлом году достигли рекордной отметки в 10 миллиардов долларов. Среди приоритетных задач – расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей. Премьер-министр Александр Турчин посетил Лидский молочно-консервный комбинат. На примере предприятия обсуждали развитие всей молочной отрасли. Беларусь полностью обеспечивает себя молоком. Более того, мы производим втрое больше, чем потребляем сами. Остальное отправляется на экспорт. Именно поэтому молочная отрасль – настоящий драйвер развития регионов. Такие предприятия работают в каждом уголке страны, и их главным критерием является эффективность. Завод в Лиде прибыльный, загружен полностью. Во время поездки премьер-министр говорили о перспективных инвест-проектах. Их насчитали 14. Например, в Сморгоне поставят новую линию мороженого. В Любче будут выпускать сыры с плесенью, но главный рывок совершат на главной площадке в Лиде. Здесь наладят производство сухого концентрата молочного белка. Это позволит увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, молочная и кондитерская промышленность. На этой неделе в стране подводили итоги международной специализированной выставки «Белагро-2026». В этом году крупнейшую сельскохозяйственную выставку было решено провести на территории самого большого комплекса Минского международного выставочного центра. Для понимания, экспозиционная площадь заняла 42 600 квадратных метров, что на 4 тысячи квадратов больше, чем годом ранее. Это позволило с размахом представить весь потенциал агропромкомплекса как Беларуси, так и зарубежных стран. 5 насыщенных дней, сотни подписанных контрактов и новые горизонты сотрудничества. Таким запомнится главный сельскохозяйственный форум, который стал эпицентром притяжения для более чем 200 тысяч жителей и гостей республики в рамках Белорусской агропромышленной недели. 540 иностранных компаний из 14 стран мира привезли свои лучшие разработки, передовые технологии растениеводства, животноводства, образцы новейшей техники и высокие достижения. Выставка в очередной раз показала, отечественный агропромкомплекс уже стал брендом, востребованным далеко за пределами Беларуси. И в условиях глобальной трансформации рынков площадка «Белагро» стала не просто выставкой достижений, а мощным экономическим хабом. Участники церемонии официального закрытия Белорусской агропромышленной недели отмечали, что участие в «Белагро» дает возможность расширить список деловых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты, открыв тем самым новые горизонты. На этой неделе были объявлены обладатели премии правительства за достижения в области качества 2025 года. Престижную национальную награду получили 24 организации. Многие из них подтвердили высокое звание. Это представители различных отраслей экономики и сферы услуг, от строительства, сельского хозяйства и IT до образования и здравоохранения. Среди них и представители нашей Витебщины. Это санаторий Лёцы, популярная белорусская здравница, а также локомотив экономики Верхнедвинского района, предприятие «Инвет», которые предлагают около 500 наименований изделий из полимеров. Применение они находят в разных сферах, от автотракторной промышленности до благоустройства, но прежде всего в агропромкомплексе, ведь предприятие находится в подчинении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Например, на фермах отечественных сельхозпредприятий 90% индивидуальных боксов для телят от «Инвета». Годовую работу предприятий, учреждений и компаний комиссия оценивала придирчиво. Среди критериев не только инновации, экспорт и эффективность менеджмента, но и способность выстроить долгосрочную стратегию. Впервые была присуждена специальная награда «Бережливый подход».

0: продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. Банковская система Беларуси функционирует устойчиво, без существенных рисков. Об этом в интервью издательскому дому «Беларусь» сегодня заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. По его словам, банковский сектор демонстрирует устойчивую работу и выступает надежным финансовым фундаментом как для реального сектора экономики, так и для сбережений граждан. Банками сформирован уровень капитала, достаточный для хеджирования рисков, возникающих в рамках их деятельности. Это способ управления рисками, который помогает снизить убытки при изменении цен, курсов валюты или ставок. Риск снижается за счет страхующей сделки, компенсирующей возможные потери. Значение показателя достаточности нормативного капитала на 1 мая составило 19%, что существенно выше минимально допустимого значения. В целом, по банковскому сектору выполняются нормативы безопасного функционирования. Роман Головченко обратил внимание, что важный маркер стабильности – это и способность банковской системы зарабатывать прибыль и формировать резервы. За первые 5 месяцев года чистая прибыль коммерческих банков достигла 1,3 миллиарда рублей. Как отмечается, эффективная и прибыльная работа позволяет банкам формировать прочную подушку безопасности. При этом, по словам Романа Головченко, банковская система уверенно выполняет поставленные перед ней задачи. Идет устойчивое наращивание долгосрочной ресурсной базы банков. Спрос на кредитные ресурсы со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме. Это результат многолетней планомерной работы Нацбанка. Внедрение и адаптация под белорусские реалии лучших мировых практик регулирования, в том числе стандартов капитала, направленных на улучшение способности банков выдерживать шоки в периоды финансовых и экономических стрессов. Это и развитие макропруденциального регулирования, то есть регулирования, направленного на минимизацию риска системного финансового рынка, а также это усиление институциональных основ обеспечения финансовой стабильности, констатировал председатель правления Нацбанка. Социальные скидки для отдельных категорий граждан продлены на второе полугодие текущего года в торговых сетях Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Отмечается, что на данный момент с выгодой до 10% можно приобрести 29 групп товаров первой необходимости. В ведомстве отметили, что за время действия документа он показал свою востребованность. Всего субъектами торговли выдано больше 2 700 000 соответствующих карт. Сумма предоставленной скидки составила около 202 миллионов белорусских рублей, подчеркнул министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. В министерстве также рассказали о некоторых новшествах в соглашении. В частности, из списка исключены некоторые товары. Импортные яблоки, белокочанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь и картофель. И наоборот, включена товарная группа гречневая крупа. Социальные скидки на ряд товаров заработали в Беларуси с января 2022 года. Ими могут воспользоваться пенсионеры, многодетные родители и малообеспеченные граждане.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Богдановой.
1: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. В белорусских школах прошли выпускные вечера. В новую жизнь шагнули более 58 тысяч юношей и девушек. Каждый росчерк пера этих ребят, смелая мысль и решительное действие – часть большого будущего в Беларуси. За плечами детей долгий путь. На протяжении 11 лет они решали сложные задачи, защищали проекты, побеждали на олимпиадах, завоевывая медали. А 12 июня сделали очередной важный шаг в новую жизнь. Учебные занятия у ребят завершились 23 мая, после чего они сдали централизованные экзамены и централизованное тестирование. За долгие годы учебы школьники шли к своим целям. Кто-то к золотой медали, кто-то к новым вершинам. И рекорды, как на Олимпиаде, ставят не только на спортивных аренах. В этом июне за школьной партой накал страстей не меньше. Как только выпускники начали получать сообщения с результатами централизованного экзамена, стало понятно, что исторические максимумы последних лет обновятся. Заветные 100 баллов по языкам на ЦЭ получили около 1500. Почти вдвое больше обычного, такого прежде не было. По профильным предметам отличников 638, в основном по математике, обществоведению и иностранным языкам. Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний, отметил, что количество высоких результатов, как в этом году, в целом коррелирует с прошлыми годами. И это свидетельствует только об одном – о качественной подготовке детей в школах, их самостоятельности, и что весь учебный материал, который был размещен в централизованном экзамене, полностью соответствует учебным программам. По выбору предметов с максимальным результатом можно сделать вывод, что в стране будет много талантливых физиков, фармацевтов, педагогов, юристов и экономистов. В пятницу в каждом уголке страны прошел праздник, как в школах, так и на городских площадках. По данным газеты «Витьбичи», в этом учебном году школы и гимназии областного центра отправили во взрослую жизнь 1935 юношей и девушек. А через месяц поволноваться придется снова. 12 июля они отправятся штурмовать вузы, стартует вступительная кампания. И за статус «студент» придется посражаться. С таким рекордным количеством высоких результатов конкуренция среди абитуриентов будет высокой. Но сейчас можно с уверенностью сказать одно – каждый из выпускников. Это удивительное сочетание таланта, ума и огромного потенциала. Впереди яркие горизонты и движение по вертикали. Но можно не сомневаться, с такими перспективными ребятами будущее Беларуси в надежных руках. Тем временем в школах Беларуси начался прием документов в первые классы. Около 82 тысяч первоклассников сядут за парты белорусских школ в новом учебном году. Прием документов от родителей, дети которых проживают в микрорайоне учреждения образования, продлится до 15 августа. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. И в завершение несколько слов о том, что нового появится в этом году в колледжах Беларуси. В Министерстве образования отмечают, что с каждым годом спрос абитуриентов на уровне профессионально-технического и среднего специального образования, а также спрос экономики страны все больше сближаются. Востребованными специальностями традиционно являются медицинские, специальности сферы IT, сферы искусства. Но уже несколько лет повышается интерес потенциальных абитуриентов, например, к специальности сферы машиностроения, особенно к тем специальностям, которые осуществляют подготовку кадров для автоматизированного производства, для эксплуатации мехатронных систем. Также в ведомстве отметили появление новых специальностей. Это, например, эксплуатация оборудования месторождений нефти и газа, обеспечение деятельности по работе с субъектами права. В этом году возрождается подготовка кадров для системы Министерства внутренних дел. Кроме этого, появятся специальности дизайн анимации для СМИ и управление продажами.

0: студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Президент Беларуси провел встречу с заместителем председателя КНР Ханьчжэном. Он побывал в нашей республике с рабочим визитом, посетил китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», провел переговоры с руководством правительства, а также дал старт белорусско-китайскому форуму промышленного и инвестиционного сотрудничества. Страны связаны всепогодным и всесторонним стратегическим сотрудничеством. Это наивысший уровень межгосударственных отношений. Налажен не только активный политический диалог. Китай набирает вес в качестве важнейшего торгового и инвестиционного партнера Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. При этом наша сторона соблюдает все договоренности, и Китай может рассчитывать на Беларусь как на самого надежного друга и сторонника, подчеркнул президент. Белорусская сторона рассчитывает к 2030 году удвоить экспорт в Китай и прямые инвестиции из Китая. В числе перспективных направлений сельское хозяйство, машиностроение, микроэлектроника, приборостроение, станкостроение, беспилотные системы, медицина, цифровизация и искусственный интеллект. Планируется реализовать более 30 крупных проектов в рамках промышленной кооперации с КНР и новые директивы. Отметим, на сегодня каждый 10-й отечественный товар уезжает в Поднебесную. Общее число товарных позиций превышает несколько сотен. Около 200 предприятий имеют аккредитацию для поставок продовольствия в Китай. Также на этой неделе президент заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы. Во Дворце независимости состоялись официальные переговоры с лидером этой африканской республики Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений двух стран. Главная цель – трансформировать взаимный интерес в конкретные экономические проекты и оперативно выработать дорожную карту сотрудничества. Наша стратегия в Африке неизменна. Минск не стремится охватить весь континент, а ищет надежных друзей и опорную точки. Беларусь готова существенно помочь Гане в механизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности. Есть большой интерес по созданию хаба белорусской продукции на Западе Африки для продвижения отечественных товаров. Об этой прагматичной философии сближения открыто заявил белорусский лидер. Помимо названного, президент Беларуси встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Он прибыл в нашу страну с визитом по приглашению белорусского коллеги Андрея Шведа. Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых было предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживают работу Верховного суда. Это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы. В условиях цифровой трансформации будут внедрять в работу судов и судопроизводства информационные технологии, чтобы повышать оперативность, публичность, доступность и законность правосудия. Такие шаги Александр Лукашенко только приветствует. Президент также заверил, что и Верховный суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской стороны. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», как сообщило белорусское телеграфное агентство, оно продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. В интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора. Гуманитарная помощь, направленная по поручению президента пострадавшим от масштабных наводнений центральным районам Вьетнама, передана в морском порту Дананга. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. В помощь вошли товары белорусского производства массой около 27 тонн. Белорусские дипломаты отметили, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
1: Радио «Витебск». Слушай свои.

Подводим итоги на радио «Витебск». У микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем говорить о событиях недели, произошедших в мире. Снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в минувшую пятницу. Данное заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в эфире иранского телевидения, отмечает «Спутник Беларусь». Аббас Аракчи подчеркнул, что договоренность США включает в себя два этапа. Первый – об окончании конфликта, второй – достижение окончательного соглашения, в котором должны быть решены вопросы иранского атома и снятие санкций с Тегерана. Кроме того, будут даны обязательства об отказе от использования силы. РБК сообщает, что, по словам министра, он предпочел бы сообщить детали соглашения после того, как оно будет окончательно оформлено. При этом Аббас Аракчи отметил, что вопросы Ормузского пролива и морской блокады Ирана войдут в документ. Было подчеркнуто, что меморандум о взаимопонимании подразумевает окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане. Глава МИД также уточнил, что ядерные аспекты и вопросы экономического восстановления Ирана будут обсуждаться позднее, сообщает РБК. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил готовность окончательного текста мирного соглашения между Штатами и Ираном. После этого Аббас Аракчи в соцсетях призвал СМИ воздержаться от спекуляций по поводу его содержания и уточнил, что детали документа придадут огласке в надлежащее время. При этом напомним, что вечером 10 июня, в минувшую среду, Центральное командование американских вооруженных сил объявило о начале новых ударов по Ирану в рамках ответа на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана. Операция продлилась около 4 часов. Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны. В ответ Иран закрыл проход для всех типов судов через Ормузский пролив. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что удары вошли Вашингтона сделали бессмысленным достигнутое в апреле прекращение огня. Аксир атаковал два коммерческих судна. По заявлению иранских военных, 12 баллистических ракет поразили позиции американских истребителей и объекты на авиабазе в Иордании. Затем днем 11 июня Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в недалеком будущем захватит иранский остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры страны. Остров расположен приблизительно в 30 километрах от побережья Ирана к северо-западу от Ормузского пролива. На Харке находится терминал, через который проходит около 90% нефтяного экспорта Ирана. Нефть поступает на остров по трубопроводам с крупнейших месторождений, а инфраструктура Харка позволяет загружать супертанкеры и хранить до 30 миллионов баррелей сырья. При этом отметим, что во вторник, 9 июня, США уже наносили удары по Ирану в ответ на сбитый Тегераном американский ударный вертолет «Апачи» в Ормузском проливе. «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что это первые случаи потери «Апачи» с начала конфликта. Также на этой неделе высокопоставленные представители Арабских Эмиратов и Ирана в сфере нацбезопасности провели первую очную встречу с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным информагентства Bloomberg, переговоры состоялись на этой неделе. Инициатива во многом исходила от Эмиратов. Руководство страны сосредоточено на минимизации возможного ущерба для экономики и безопасности страны. Агентство отмечает, что в начале конфликта Абу-Даби занимала одну из наиболее жестких позиций по отношению к Тегерану среди арабских государств региона. Однако продолжающаяся нестабильность, перебои в торговле и риски для экономики заставили руководство страны пересмотреть свои подходы.

Подводим итоги на радио «Витебск». У микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем говорить о событиях недели, произошедших в мире. Си Цзиньпин впервые за 7 лет посетил КНДР. Председатель КНР приехал в Северную Корею, посетил башню дружбы между Китаем и КНДР, а также провел переговоры с Ким Чен Ыном. Последний, как сообщает РБК, заявил о готовности поднять дружественные отношения между двумя странами на качественно новую, более высокую ступень. Он также предложил открывать более красивые перспективы дела социализма двух стран и стимулировать непрестанный прогресс человеческого общества, отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи. В свою очередь, Си Цзиньпин выдвинул 4 предложения по развитию отношений Пекина и Пхеньяна. По словам китайского лидера, нужно укреплять сопряжение стратегии развития, расширять практическую кооперацию в экономике, торговле и сельском хозяйстве, а также совместно заниматься сохранением находящихся в КНДР мемориальных сооружений в память о павших там китайских народных добровольцах и проводить работу по идейному воспитанию молодежи, передавая из поколения в поколение красные гены, отмечает информагентство Синьхуа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект 21-го пакета санкций против России, который 15 июня обсудит главы МИД стран Евросоюза. Как сообщило белорусское телеграфное агентство, Еврокомиссия предложила включить в новый пакет санкций 30 нефтяных танкеров и сохранить на прежнем уровне установленный объединением потолок цен на нефть из России. Предлагается ввести запрет на продажу Федерации СПГ танкеров, а также санкции против портов, занимающихся торговлей или переработкой российской нефти. Еврокомиссия планирует ограничения на экспорт в Россию металлов, сплавов и компонентов для беспилотников. Экспортные ограничения затронут также компании из Китая, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Арабских Эмиратов и Индии. Евросоюз хочет ограничить экспорт высокоэффективных сплавов и никелевых порошков, а также руды драгоценных металлов и химикатов. Впервые в объединении намерены запретить торговлю с Россией продукцией рыболовства, в частности треской. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести рестрикции против 90 финансовых структур по всему миру, включая полный запрет на транзакции через SWIFT в отношении 31 российского банка и 20 банков в третьих странах. Было подчеркнуто, что это будет самый большой пакет санкций против России за последние 2 года. В перечень войдут более 170 позиций. В то же время глава Еврокомиссии в очередной раз пообещала предоставить Украине 9 миллиардов евро до конца июня, из которых 6 миллиардов пойдут на дроны, 3 миллиарда будут в виде макрофинансовой помощи. Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит меры поддержки Армении из-за ограничений на импорт со стороны России, в том числе 50 миллионов евро финансовой помощи и упрощение ввоза армянских товаров в Европу. Об этом глава Еврокомиссии сообщила после разговора с премьером Армении Николом Пашиняном. Среди других мер поддержки она назвала упрощение торговли армянскими агропромышленными товарами, а также практическую помощь пострадавшим секторам, в частности цветочной промышленности, с учетом недавнего ограничения России импорта цветов из Армении.

Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Председатель горосполкома Алексей Героев в областном центре встретился с представителями МИД России. Подробности состоявшейся рабочей встречи сообщила газета «Витебичи». Обращаясь к гостям, Алексей Героев отметил, что в городе ценят развитие отношений с братской Россией и приветствуют расширение сети диппредставительств, которые охвачены Витебск. Дипломатическое учреждение займет здание по адресу комиссара Крылова, 6. В ходе встречи участники обсудили технические аспекты организации работы дипломатического учреждения, а также наметили дорожную карту мероприятий по подготовке объекта к фактическому открытию. При оперативном решении всех подготовительных вопросов отделение посольства России в Витебске сможет открыть двери для посетителей в июле-августе. На Новополоцкой ТЭЦ продолжается один из важнейших проектов этого года – капитальный ремонт 8-го котлоагрегата. Как сообщили Витебскэнерго, основным этапом ремонта стала полная замена водяного экономайзера – устройство, которое подогревает воду перед ее поступлением в котел. Благодаря этому процесс образования пара происходит быстрее, а сам котлоагрегат работает более экономично. В ходе ремонта специалисты заменили все 4 блока экономайзера. Также выполняется замена изношенной арматуры высокого давления и проводится техническая диагностика поверхности и нагрева. Большой объем работ ведется в дымососном отделении котла. Мероприятия помогут снизить потери воздуха и повысить экономичность работы оборудования. Уникальную операцию на сердце пожилому пациенту провели в Витебске. Белорусские медики впервые в стране установили инновационный аортальный клапан рекордного размера. Как отметили в Витебской областной клинической больнице, ранее пациенты с такими анатомическими особенностями сердца не имели возможности пройти малотравматичное лечение. При критическом стенозе клапан сужается, мешая току крови, что смертельно опасно. Для замены требовалась открытая операция. Новый метод имеет ряд преимуществ. Клапан доставляется к сердцу в сложном виде прямо по сосудам. Вся операция проводится через 2 прокола в бедре. Само вмешательство длится 1 час 20 минут. Бережное воздействие позволяет обойтись без длительного постельного режима. Пациента могут выписать домой уже через 3-5 дней. Это не первый случай, когда белорусские медики осваивают передовые методики. Ранее в областной клинической больнице уже выполняли сложнейшие эндоваскулярные операции, в том числе с участием иностранных специалистов. Легендарный конкурс «Витебская красавица» вернулся спустя 37 лет, и для участия в нем было подано около 100 заявок. Для женщин Витебщины это уникальная возможность раскрыть свой потенциал и показать себя настоящую. Конкурс проводится по 3 номинациям. По итогам кастинга и собеседования, которые прошли на этой неделе, жюри выбрало по 7 финалисток в номинациях «Мисс», «Миссис» и «Гранд-миссис». Далее конкурсантки будут готовиться к самому важному выходу на сцену – репетировать дефиле, работать над речью, работать перед камерами на фотосессиях. Финал конкурса «Название Витебской красавицы» состоится в рамках празднования Дня города 26 июня на сцене летнего амфитеатра.

эфире радио «Витебск. Итоги недели» мы продолжаем говорить о региональных новостях. Областной центр снова входит в свое особенное июньское состояние. На улицах становится больше цветов, а привычные городские маршруты постепенно превращаются в фестивальные. Остался месяц до старта славянского базара в Витебске, когда в 35-й раз состоится торжественное открытие культурного форума. За эти годы участие в нем принимали представители более 80 стран. В прошлом году Витебский культурный форум посетили 400 тысяч зрителей. Организаторы сообщили о надеждах на очередной рекорд, по крайней мере, среди участников фестиваля. В этом году их будет более 7 тысяч из более чем 40 стран мира. За этими цифрами не только концерты и официальные события, но и городская жизнь, которая на неделю меняет свой ритм. Зрители переходят от площадки к площадке, в скверах звучит музыка, а вечерний Витебск становится большой открытой сценой. В четверг официально стартовала акция «35 событий в преддверии юбилейного международного фестиваля искусств». Символический старт дали на площади Свободы, где в рамках международного пресс-тура презентовали арт-объект «Фестивальный календарь. Обратный отсчет». По задумке, календарь меняется ежедневно. На этой неделе его начали перелистывать, и на страницах появляются фотографии из летописи Славянского базара. Сначала 1992 год, затем 93 и так далее, год за годом, вплоть до юбилейного сезона. Фестиваль будет представлен и за пределами Витебска, напоминая о себе на знаковых площадках страны и даже зарубежья, в том числе на площадке белорусского павильона на ВДНХ. Так, концертно-развлекательная программа «Васильковый тур» стартовала в субботу в Гомеле на набережной реки Сож. Тур пройдет в формате «Фестивальное караоке со звездой», в рамках которого выберут лучших певцов из каждой области. Затем они приедут в Витебск 19 июля. На площадке у памятника Пушкину состоится большой финал, и на нем выберут самого гласистого караоке-мейкера. В каждом областном центре в «Васильковом туре» будут выступать артисты, которые как-то связаны со Славянским базаром. Также одним из этапов тура станет фестивальный квиз, на котором можно будет выиграть приглашение на один из проектов культурного форума в Витебске. Васильковый тур запланирован на 19 июня в Могилеве, 20 июня в Минске, 9 июля в Гродно и на 10 июля в Бресте. Организаторы приглашают присоединиться к нему, ближе познакомиться с брендовым фестивалем не только Витебска, но и всей Беларуси, прочувствовать атмосферу культурного праздника, девиз которого «Через искусство к миру и взаимопониманию». А уже завтра на светодиодном экране по периметру Национальной библиотеки Беларуси презентуют имиджевый ролик «Фестивальный Василек на алмазе знаний». А затем фестивальная волна продолжится на Национальном футбольном стадионе, где на большом светодиодном экране покажут ролик «360 градусов. Фестивальная волна». А в Витебске каждое утро в 8 часов у арт-объекта перелистывают новую страницу фестивального календаря. Этот ежедневный ритуал станет для города отдельным событием, коротким, но заметным напоминанием о том, что праздник приближается. А тем временем в амфитеатре продолжаются работы. 22 июня здесь пройдет большой концерт «Реквием», и монтажные процессы идут параллельно с подготовкой к фестивалю. Последняя масштабная реконструкция площадки проходила в 2007 году. Директор фестиваля Глеб Лапицкий сообщил, что обновление амфитеатра стало ответом не только на технические задачи, но и на пожелания зрителя. Так, около 90% кресел были заменены или переосмыслены в рамках модернизации. При этом амфитеатр не потерял своей массовости. За счет организации пространства удалось сохранить количество мест, сделать кресла удобнее, а проходы шире. Благодаря складывающимся креслам у зрителей будет больше свободы движения. Крыша амфитеатра стала светлее. Конструкция прошла дополнительные обследования и испытания. Рассматривался вариант полной замены покрытия. Однако экспертиза показала, поликарбонат, установленный после реконструкции 2007 года, сохранил свои качества и не нуждается в полной замене. Отдельно была обследована арка амфитеатра, проверена металл, швы, напряжение конструкции, проведена антикоррозийная обработка и покраска. Руководство региона регулирует подготовку к фестивалю, в том числе работу различных служб, чтобы в праздничные дни пребывание гостей и участников фестиваля было безопасным. Об этом сообщил зампредседателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда. Творческие коллективы будут создавать праздничное настроение на всех площадках форума. Состоится фестиваль барабанщиц-мажореток, конкурсы ремесленников, пройдут спортивные мероприятия. Органы внутренних дел в рамках своих мероприятий предложат локации. Также зампредседателя Витебского горосполкома Виктор Глушин рассказал,
что на улицах города на время фестиваля включится праздничная иллюминация. Так на улице Суворова появится искрящееся ночное небо. Ждут гостей и новые светящиеся фотозоны. Основные мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с 16 по 19 июля. Наша музыка.

на радио «Витебск. Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки, культуры и социума. На поддержку и сохранение культурного наследия из спецфонда президента Беларуси при поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. Средства будут распределены между двумя знаковыми объектами. В Успенском соборе в Жировичах порядка 3,5 миллионов рублей будет направлено на продолжение реставрации уникального иконостаса 17 века. Как сообщил канал ОНТ, работы, начатые в 2025 году, уже позволили полностью восстановить его верхнюю секцию. Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви будет выделено более 260 тысяч рублей. Эти средства пойдут на проведение первоочередных противоаварийных работ Бусловского костела, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен и сводов. Реализация этих проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия страны. В Москве на ВДНХ состоялось торжественное открытие специализированной экспозиции легкой промышленности «Мягкая сила Беларуси». Свою продукцию представили и предприятия Витебщины, Аршанский льнокомбинат и Витебские ковры. Композиции показывают, что мы можем сохранить и создать новые технологии, что в Беларуси могут оперативно создать новый технологический продукт, а также демонстрируют сильные корпорационные связи, в том числе и с Российской Федерацией. В 6 тематических витринах белорусского павильона представлены композиции изо льна, современные ткани, эффективные к воздействию высоких температур и открытого огня, ткани для спортивного ассортимента, а также изделия из них. Отдельно продемонстрированы изделия из фарфора и натуральной кожи. В рамках торжественного мероприятия состоялось дефиле с показом коллекции одежды белорусских производителей. Выставка будет работать на ВДНХ в течение 3 месяца. 5 лет назад, 10 июня 2021 года, приемочная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. С момента первого включения в объединенную энергетическую систему страны он выработал более 39 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и полностью подтвердил проектные характеристики в области безопасности и эффективности. Белорусская атомная станция построена по российскому проекту, который относится к эволюционным проектам станции с водоводяными реакторами третьего поколения. Повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность – уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Нацпарк Припятский впервые представил свой потенциал на международной туристической выставке в Гонконге. Это событие стало историческим. Визитная карточка белорусского Полесья впервые презентуется на столь высоком азиатском уровне. В Нацпарке отметили, что первые 2 дня выставки были полностью посвящены деловым переговорам. Стенд Беларуси разместился в трендовом секторе новых нишевых направлений. Это позволило выгодно выделиться среди традиционных участников рынка. Специалисты отмечают, что крупные туроператоры Гонконга и южных провинций Китая активно рассматривают Беларусь в связке с Россией и Узбекистаном. Главный плюс – удобное и развитое авиасообщение между этими странами. А в пятницу в рамках выставки состоялся большой белорусский воркшоп. Мероприятие открыло зарубежным коллегам глубокий туристический потенциал страны и стало площадкой для заключения новых контрактов. Национальной библиотеке 20 лет. 16 июня 2006 года в Минске открыли новое здание – символ современной Беларуси. С тех пор прошло 20 лет, и учреждение превратилось в центр интеллектуальной жизни страны. За стеклянными гранями – миллионы увлекательных книг и редких фолиантов, достойных лучших музеев мира. История нового здания библиотеки началась еще в 1989 году. Весь процесс возведения от идеи до полного воплощения потребовал усилий и слаженной работы. Создатели приняли решение сделать объект 23-этажным, придав фондохранилищу форму шара. А дальше задумались над образом. В представлении многих библиотека – это место для хранения бесценных знаний. Это дало ассоциацию с алмазом. Многогранник, который подошел бы по технологическим и конструктивным параметрам, архитекторы нашли в энциклопедии. Им оказался ромба куба октаэдр. Все этапы строительства заняли 3,5 года. Главная библиотека страны – уникальный объект на постсоветском, европейском и мировом пространстве. Это не только уникальное в своем архитектурном виде здание и крупнейшее книгохранилище, но и активно действующий республиканский информационный социокультурный центр, строительство которого стало по-настоящему общенародным делом. Алмаз знаний посещают многочисленные туристы. Одна из наиболее популярных локаций, где любят бывать гости – обзорная площадка. В прошлом году за один день на нее заглянули 4,5 тысячи человек. Это стало рекордом. В топе посещений читальные залы, которые
40 в библиотеке 17. Ежедневно там бывает от 1,5 до 2,5 тысяч человек. Юбилей коллектив учреждения и посетители встретили масштабно. Накануне на площади перед библиотекой прошел летний бал, а также завершились съемки документального фильма о библиотеке. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
3: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на радио Витебск.
4: Лето, выходной, отличная компания и любимая волна «Радио Витебск». Все сходится и все в сборе. За пультом с этой минуты я, Даша Потехина. Звук на максимум и уходим в отрыв.
1: «Dance Ultra».
4: Стартуем с заводной дорожки «Банга-ранга». Если кто не в курсе, название переводится как «радостный вид беспорядка». Сама певица Дара говорит, что на трек ее вдохновил древний болгарский ритуал, во время которого мужчины бродят по деревням в меховых костюмах с колокольчиками и масками животных. Ну а нас эта вещица определенно вдохновит на дикие танцы. Ну, если не на дикие, то просто на энергичные движения. И в таком ритме продолжим с Шакирой и парнем по имени Барнабой. Ну а дальше держать нас в тонусе будут проект KDDK и Алекс Альта. Всем летний привет и гоу на танцпол!

0: Ультра.
1: Звонкая и голосистая Аня Немченко колесит с концертами по городам. А мы продолжаем отрываться под классную летнюю музыку в компании любимого Радио Витебск. Здесь все так же потихино и огромное количество звезд разного калибра и степени яркости. На горизонте вижу кудрявую голову Косты Лакосты и бородатую Кельвина Харриса. Ну а прямо по курсу немецко-норвежская коллаборация. Знакомьтесь, певица Леони и дуэт Маркус и Мартинус с треком Moonlight. Предлагаю добавить громкости и заценить эту летнюю новинку.
0: Dance Ultra на радио Витебск.

0: Ультра.
1: Если в данный момент ты подпеваешь этому парню, значит, он со своей задачей отлично справился. Хит разлетелся по радиоволнам и, признаюсь честно, понравился мне сразу с первой прослушки. Возможно, потому что Коста Лакоста в списке моих фаворитов. Ну и похоже, в этой компании ему рады все, как и его песни. И вот в таком приподнятом настроении, ребята, продолжаем плюсовать летние темы в наш плейлист. На очереди еще одно крутое комбо – Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». А вот в ближайшем будущем то, что ждет практически каждый первый любитель русского – вещица про Шаде. Ну а точнее про девушку, которая танцует под песню, которую поет Шаде. Это «Dance Ultra», и у нас танцуют все.
0: Зажигай под любимую музыку. «Dance Ultra».

0: Ганс Ультра.
1: А лето, как и наша апатия, продолжается. И мы готовы продлить этот выходной на энное количество бодрых минут, не так ли? Прижиматься к подушке? Нет, пока рановато. Так что продолжим зажигательные танцы в радиоформате. Прямо по курсу подборка позитивных летних новинок. И компанию нам составят Алок, Халид, Али Фарбан, Хьюгел, Афроджек, Сиа, Дэвид Гетта. И если этого покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы встретимся в Dance Ultra ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск.
0: Dance Ultra.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облу гидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Реклама на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.
2: Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ой-ой-ой, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Это танцплощадка.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Танцплощадка.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы в отдельных районах днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Углгидрометом».
0: Радио «Витебск». Ночь твоего города.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио «Витебск».
3: Отшумели летние дожди, хочется верить, что совсем. Вот такие настроения под финал недели. Но это точно не все, чем хочется поделиться с тобой в начале хит-парада. У нас здесь есть где, с кем и под что разгуляться. Добро пожаловать в горячую двадцатку.
4: Влад Кузьмин и Настя Дроздова на связи. И как говорится, что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда 20 мировых артистов на волне со мной. Ну а трех из них послушаем прямо сейчас.
2: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка Бибирекса и Faceless – New Religion.
4: Второе место – Леони, Stay. Baby, won't you stay for a minute, stay for the
3: pain, dance in the fire, drowning in the rain. Первая строчка – DJ Tiesto, Ariana Grace – Beautiful Places.

0: свои заветные золотые билеты на прошлой неделе получила данная тройка. Кто из них будет готов совершить обмен сегодня, узнаешь в ближайшие 2 часа.
1: И сразу у нас для вас отличные новости. На 20-м стартовом месте встречаем новичков этой недели. The Second Voice с треком Let Me Be будет пробираться от терни к звездам.
2: Новинка. 20-е место.

0: Премьера нового сингла Алекса Уорна «Find Place to Die» состоялась, и трек залетает на 19-ю строчку. Текст песни рассказывает о всепоглощающей любви и поиске утешения в объятиях близкого человека. Это очень трогательно и знакомо каждому. Кто знает, может, это будущий золотоносец горячего рейтинга.
1: Минусоносец у нас тоже имеется. Сегодня это Кунгс и Феофилус Лондон. Трек «Galaxy» стремительными даже не шагами, а скачками, провалами летит вниз списка. Минус 4 это неприятно, но, как мы знаем, немногим удается выбраться и долго продержаться в конце списка.
2: 18 место.

0: Иду ко дну.
1: Отдыхающих на 17 месте просим вернуться в верхнюю десятку. Жаль, что все не так просто, как кажется. Холли Флейм прочувствовал это на своей шкуре. Парень продолжает ждать музыкальной премии и выпускать новые работы, но его завирусившиеся тону.
2: Алок, Португал, The Man и Зеба, по-моему, вообще на Чили создали трек Dive into the Ocean. Мне кажется, пока чилили на яхте в экваториальных водах. Прям там и написали. Плюс 3 за неделю. Заслуженно.
3: 16 место.

0: По ступеням вниз прыгает Эбен. Сингл «Hello» потерял 3 позиции. Но мы же знаем, что если где-то есть просадка, то кто-то уже взобрался. Может и на промежуточную, но вершину.
1: И это точно не французы. Диджейский тандем «Offenbach» сегодня завоевал звание обвала недели. Ну как так? Вроде вот начали набирать себе в запас очки. И тут раз все рассыпали. Хорошо, что отделались потерянной пятеркой, а не большим. «Miles Away» теперь 14-й.
2: Обвал недели. 14-е место.

0: как было в детстве. Можно карабкаться на любое дерево, главное с него не упасть. Это я к чему? Года идут, а какие-то вещи не меняются. Даже селебрити старательно завоевывают все новые вершины, несмотря на имеющиеся достижения. Поборолись и слегка не дотянули Али Фарбен и Рене Миллер. Бодитолк и 13-я строчка.
1: 13-е место.

0: Воу, а вы посмотрите, Бруно Марс не собирается далеко терять своих позиций. Трек «I Just Made» набирает троечку и уже вновь рядом с десяткой.
1: А Дафф и Тимс решили избавиться от напряжения и спустились чуть ниже. Треку «Rain Dance» и на 11-м месте хорошо.
2: 11-е место.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио «Витебск».
1: Нижняя часть турнирной таблицы, она сегодня, согласись, была насыщена. Здесь вам и две новиночки, и обвал. Тем интереснее будет заглянуть в часть верхнюю, но про нее позже. А пока мы возьмем небольшую паузу и вспомним первую часть двадцатки.
2: 20-я строчка «The Second Voice» — «Let me...»

19 место. Алекс Уоррен, Fine Place to Die. Строчка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Начало нового музыкального блока всегда сулит перемены. И если сказать быстро и просто, не наворачивая словесные круги, то нас ждет вылет недели, о котором хорошо осведомлен Влад Кузьмин.
2: Топ-20. Вылет.
4: Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Напоминаю, новинок у нас две, значит двое лишились места в двадцатке. Ну давай разбираться по порядку. Первые на выход — Анима и Эйджая. Трек Out of My Body действительно вышел, но не из тела, а из гонки за топ-1. Далее наши бегуны Heaven и Кейтлин Арагон. Да, добежали пару раз до золота. И следуя традициям, сдали темп, награды-то уже в кармане. Так что трек I Run тоже покидает нас.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Ну как, отошли от наших потерь ментально? Я уверен, что да. Возможно, эту парочку мы еще увидим на волне Радио Витебск, так как и те, и другие были в тройке лучших и не раз. Так что лет через пять сможем их найти в рубрике «Флэшбэк».
2: «Флэшбэк». Когда-то они звучали не только на волне Радио Витебск, но и на всех мировых радиостанциях. А сегодня попадают лишь программы с припиской «Ретро» или «Флэшбэк». И это тот самый звездный момент для Пауля Ван Дайка и Реймонда Гарви, которые запускают тройку из прошлого в эфир, ну а нас в 2008-й треком «Let's Go». И какой же список без Мадонны, которая всегда умела выбирать партнеров для работы? Джастин Тимберлейк и продюсер Тимберленд тоже были очарованы королевой поп-сцены, но только 4 minutes. А вот Дима Билан хотел большего и достиг. 18 лет назад его вопрошающему «Believe Me» верили все настолько, что голосов хватило на первое место. Эх, Дима, хватит выпускать коллабы, твои сольники всегда успешнее.

0: 5 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Как и полагается в конце каждого качественного мероприятия, у нас дискотека. Нечто подобное предлагаем тебе устроить и в финале первого часа хит-парада. За настроение и танцы отвечают российские исполнители. Продолжаем наслаждаться новинками свежего альбома группы «Руки вверх». Песня «Львица» нам в помощь. А дальше только летние работы. И тут слово берет Клава Кока, между прочим, обладательница премии в категории «Лучшее танцевальное видео». Поздравляем длинноногую красотку с этим событием. И идем слушать ее песню «Совершенно летняя».
2: Летнего вайба много не бывает. Собрались как-то Джонни и Федук, послушали пару раз трек «Шаде» и такие типа: «А мы что, не можем создать песню с хором на припеве?» Да, конечно, можем, тем более в каком году живем. Даже хор искать не нужно. В общем, выпалили трек «Лето». Вайб точно прочувствуешь, обещаю.
0: ТОП-20.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы в отдельных районах днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио «Витебск». Ночь твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио «Витебск». Топ-20.
3: Слушай «Радио «Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Прелесть любого начинания заключается в том, что ты можешь все начать с чистого листа. Ну, прям с чистого. Хит-парад мы не начнем, но обновившиеся точно сможем залететь в новую 60-минутку. Кстати, из новенького. Подборка Fresh Sound из топа Шазам уже тебя ждет.
5: Так, народ, сегодня слушаем, что нам тут подогнали. Кто-то из этих трех чуть ли не на первых местах в Global, а кто-то чуть ниже. Но также активно ищется людьми во всем мире. Первый трек на очереди с названием Go от The Chemical Brothers. Да, этот трек узнают многие по малому кусочку, так как в соцсетях под него снимают кучу мемов и видосов. Далее по списку Зек и Тлаори и его работа Girls. Ну слушайте, тут вообще все ясно. Рэпер должен петь о девушках, деньгах и лакшери лайф. Ну и на финал Levels Up и работа How Are You? Спрашивают нас, как дела? Ответим, что отлично.
0: Топ-20.

0: беседка.
1: 3, 2, 1. Кто не спрятался, мы не виноваты. Выходим на тропу верхней десятки и сразу попадаем в объятия радостных и празднующих Медузы и Хенри Камомайла. Ребята сегодня честно заслужили кубок с названием «Прорыв». Гордимся успехами сингла «Don't Wanna Go Home».

0: Вот сразу видно, задумались исполнители над тем, чтобы вернуться в гонку за лидерство. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан своему саунду Broken String принесли целых 4 позиции вверх.
1: Наверняка на этой хитмейкерской лестнице они пересеклись с Ярбоксом, ибо этот парень как раз бежал вниз, прихватив с собой свое детище Грейсленд.
2: Восьмое место.

0: Бебе Рекса и Фейслис почувствовали на себе тяжесть непростого времени. Музыкальный век не вечен. Каждый день релизит сотни, если не миллионы треков. Попробуй тут сохрани лидерство. Так что New Religion сегодня не совсем New с минус четверкой.
1: Доплавались и другие вчерашние кандидаты на победу. BTS сменили дорожку для плавания и прогадали. Swim идет камнем вниз.
2: Шестое место.

0: Негоже, чтобы такие красавицы и теряли баллы, поэтому определенно фанаты исполнительницы Brooks XTN или же фанаты трека Fate to Exist накинули им вместе тройку строчек, чтобы сделать вновь шаг к пьедесталу.
1: Благосклонны сегодня к исполнителям трека I Can't Wait. Боб Синклер и Кайза заработали свои плюс 3 и оказались как никогда близко к вершине.
2: Четвертое место.

0: Побывали на первом месте на текущей неделе диджей Тиесто и Брианна Грейс. Их Beautiful Places все 7 дней раздавал жару вверху топа. Пришла пора немного охладить пыл. Минус 2 на счет и бронзовая медаль.
1: Серебро забирает русскоязычная композиция, которой приписывали разные слова, пока не расслышали «Шаде» и не вспомнили, что была такая музыкальная группа. Все встало на свои места, как и «Бай Индия» вместе с «Хчо» и «Мото».
2: Второе место.

0: пришло время пробежаться вокруг нашей импровизированной сцены с хитмейкерами. Верхняя десятка и обзор на нее уместится в ближайшие несколько минут. Время пошло.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Медуза, Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.

0: 9 место. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катарина Орайн, Broken String.
1: Восьмая строчка, Ярбокс.

0: Топ 20. Претендент.
1: Тук-тук, стучите открыто, выписываем билет на один проезд для трех треков нашей рубрики о тех, кто так и грезит войти в двадцатку лучших. Первые — это DJ Marshmello и Portugal The Man. Они вновь попробуют через претендентов завоевать сердца слушателей с работой «Феникс». Далее порадуют Келвин Харрис на минуточку в компании Jizzy. Они презентовали новинку «Satisfy». Ну и на финал Сони Фодера и Либианка радуют нас не только улыбкой на лице от псевдонима одной из них, но и классным треком «Let Me Be In Your Arms». Давайте слушать.
0: Топ 20. Претендент.

0: Рубрика «Под пятницу». Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Медленно и с наслаждением подбираемся к золоту хит-парада. Хотя так, на мой взгляд, можно описать каждого музыканта, который в него попал. Но раз нужно выбирать одного, то вот он, давайте знакомиться поближе.
3: Трек то один, а вот исполнителей несколько. Каллум Скотт и Леони становятся топ-1 на этой неделе. Их трек «Stay» обошел всех просто как стоячих. Ну и наше поздравление, конечно. Золотые медали в студию, а нам, Владу Кузьмину и Насте Дроздовой, пора отсюда уходить. Всем говорим. Пока-пока.
0: Первое место.

0: missing, and now my heart is breaking, but I just keep on saying.
1: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы в отдельных районах днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы в отдельных районах днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы в отдельных районах днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.